0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: слушай наших.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23. Плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23. Плюсом.
0: Наша музыка.

0: Наши треки.
1: Хорошо этот день.

0: слухай наших.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда привезли?

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23. Плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

марта. Сегодня на Обрещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Сквер Иконникова – замечательный уголок в городе над Бугом, чтобы отдохнуть, прогуляться и подышать свежим воздухом. Этот небольшой и уютный сквер находится в западной части города между улицами Ленина и Коммунистической. Его заложили спустя всего несколько месяцев после освобождения Бреста от фашистских оккупантов 8 июля 1944 года. Общая площадь сквера генерала Иконникова в Бресте составляет почти 1,5 гектара. Генерал-майор Николай Иконников, в честь которого назван сквер, уроженец Кокчетава, Казахстан. Он отличился на многих фронтах Великой Отечественной войны. Он принимал участие в Сталинградской битве и руководил строительством укрепрайонов на Донском фронте. Успешное возведение оборонительных рубежей на Окурской дуге также проходило под его началом. В Бобруйской операции Иконников принимал участие уже в качестве замначальника управления штаба 1-го Белорусского фронта. За участие в боевых действиях он получил многочисленные награды, в том числе ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени и Красного Знамени, а также медаль за оборону Сталинграда. Уже после освобождения Бреста он трагически погиб в автокатастрофе 2 октября 1944 года. Генерала Иконникова похоронили в сквере, который и носит сейчас его имя. На его могиле в парке установили памятник. Что можно посмотреть в сквере имени Иконникова? Брест – один из самых зеленых белорусских городов. Интересно, что на каждого горожанина здесь приходится около 40 квадратных метров зеленых насаждений. Сквер Иконникова играет не последнюю роль в оздоровлении городской экосистемы. В 2010 году здесь была проведена реконструкция, появились новые скамейки и пешеходные дорожки. А вместо тополей высадили каштаны, клены, туи и голубые ели. Благодаря реконструкции сквер приобрел совершенно иной образ, стал более современным, светлым и уютным. Памятник на могиле Иконникова находится в центре парковой зоны. В народе его называют «памятник танкистам». Он представляет собой композицию, повествующую о трагизме истории и боли утраты. В северной части парка находится архитектурный памятник начала 20-го столетия – дом колонии «Тартак», архитектор Юлиан Лисецкий. Ранее брещане любовно называли его домиком в сквере Иконникова. С 2009 года в нем расположено отделение одного из коммерческих банков. В сквере удобно проводить свое свободное время, здесь тихо и чисто. Кроме того, парк расположен в исторической части города и находится по соседству с финансовыми и спортивными учреждениями, торговыми объектами. Сквер генерала Иконникова в Бресте – это место народных гуляний и любовных свиданий. ЗАГС, кстати, тоже находится совсем близко. В сквере организуют даже художественные выставки.
0: Брест аудиогид.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Глава области Петр Пархомчик поздравил хлеборобов первого региона с завершением

0: В Брестской области определили лидеров уборочной кампании. Победителями областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2026 году среди районов стали Лунинецкий, Столинский и Ганцевичский районы. По группе с площадью сельскохозяйственных угодий более 5000 гектаров первое место у открытого акционерного общества Сенькевичский Лунинецкого района. По группе с площадью сельскохозяйственных угодий до 5000 гектаров первое место у сельскохозяйственного унитарного предприятия Рубельский Столинского района.
1: Новости.
0: Областные дожинки сегодня проходят в агрогородке «Жемчужный» Барановичского района. Работает подворье районов Брестской области, город мастеров, выставочные площадки предприятий и торговых организаций области, выставка сельскохозяйственной техники. Через 20 минут начнется турнир по футболу на обновленном стадионе. Затем конкурс-шоу с участием праздничной колонны делегации районов Брестской области. Торжественная церемония открытия ярмарки «Дожинки-2026» начнется в 14 часов. Затем праздничный концерт с участием лучших коллективов и исполнителей любительского творчества. В вечернем концерте выступят Тео и Ольга Рыжикова, Марта Серебрякова и ансамбль «Губернии» из Пензы. В 22 часа праздничная дискотека. Завершатся дожинки фейерверком. Центр юных моряков с флотилии Бреста проводит сегодня День открытых дверей. Мероприятие проходит по адресу улица Шевченко, 13/1. Это уникальная площадка, где дети не только получают новые знания, но и находят единомышленников, учатся работать в команде. В программе сегодняшнего Дня открытых дверей общение с педагогами, игровая программа, катание на теплоходе. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. И последнее. Первые матчи проводят участники мужского чемпионата Беларуси по гандболу. Сегодня на площадке Брестского спорткомплекса «Виктория» за суперкубок поспорят Мешков Брест и столичный СКА. В прошлом сезоне брещане стали чемпионами, а минчане выиграли Кубок Беларуси. Женская команда по гандболу встретится с городничанкой в матче второго тура чемпионата Беларуси в 14:30. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23. Плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: .by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Областной праздник хлебороба в Дожинке 2026 сегодня в агрогородке Жемчужный Барановичского района. Участие в празднике принимает председатель облисполкома Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси, уполномоченный президента по Брестской области Юрий Шулейко, министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству, уполномоченный президента по Брестской области Михаил Русый. Гости посетили выставочную площадку «Караваев. Один и хлеб, единая земля», ознакомились с работой выставки учреждения образования первого региона и сельскохозяйства.

0: 5 кило сахара, яиц и других ингредиентов. Каравай Драгичинского района испекла жительница городского поселка Антополь. Женщина работает бухгалтером, но уже более 30 лет увлекается выпечкой. Костюковичи принимают 33-й день белорусской письменности. Основная территория проведения праздника состоит из 5 многоформатных тематических зон. Смысловым центром, как всегда, станет фестиваль книги и прессы, который представлен культурно-просветительским пространством на пешеходной улице Ленинской. На одном из высотных домов завтра будет открыт мурал, посвященный уроженцам края. На здании Костюковичской районной библиотеки – мемориальная доска народному писателю Беларуси Ивану Чигринову. Отдельно эпизодом станут воспоминания о народном писателе Беларуси Николае Чергинце, ушедшем в июле этого года. Впервые в истории Дней письменности открыт павильон редкой книги. Брещина представляет в Костюковичах творческую площадку, отражающую культурное и историческое наследие области.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. Подразделения МЧС ликвидировали последствия непогоды в Беларуси. Спасатели помогали в распиловке и уборке упавших деревьев, в том числе в Брестской области. Работники МЧС выезжали в Барановичский район и Брест, где были повреждены 3 легковых автомобиля. Пострадавших нет. Спасатели продолжают проводить мониторинг обстановки. В Бресте 3 продавца кроссовок на рынке Лагуна скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Проверка выявила и факты неоформленного труда. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КАП. Информация от партнеров. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от минус 35 до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: «Царское золото» отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23. Плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте сегодня начался масштабный месячник чистоты. По решению Брестского горисполкома он продлится до 6 ноября. Жители, трудовые коллективы и молодежь приглашают присоединиться к наведению порядка. В планах убрать закрепленные территории, привести в порядок дворы, парки, скверы и зоны отдыха, очистить берега водоемов, лесопарковые зоны и памятные места, уделить внимание гаражным кооперативам, садоводческим товариществам и торговым объектам.
2: День народного единства.
1: На Брещине продолжается общественно-политический марафон «17 граней единства». Сегодня в Столине парк культуры и отдыха стал площадкой для полесской мозаики. Здесь организуют 17 тематических локаций. С учетом того, что Столинский район является самым многодетным в стране, особое внимание в программе уделяют семьям и детям.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Костюковичах сегодня 33-й день белорусской письменности. Свою программу представляет Брестское областное отделение Союза писателей Беларуси. Наши писатели в приподнятом настроении, готовы смотреть на других и показывать себя, рассказала председатель Брестского областного отделения Татьяна Демидович. Мы подведем итоги музыкально-поэтического конкурса писателей.

0: балконов и открытых лоджий. Машину следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и линии электропередачи, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, мостов, эстакад, трубопроводов, потенциально опасных промышленных объектов. Белтелерадиокомпания принимает заявки на новый сезон вокального шоу «Фактор Ба» и «Дети». Участниками могут стать дети от 7 до 14 лет. В Бресте предварительный кастинг пройдет 13 сентября с 10 до 18 в клубе «Медуза», улица Советская, 73. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зоберфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца», «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зоберфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Эдди Ву учит роботов жить в реальности, NVIDIA запускает эпоху персонального ИИ, а также власть в руках дизайнерской команды. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Компания Alibaba переходит от болтовни к делу. Их новая платформа Queen Robot Suite. Это не просто очередной чат-бот, а мозги для роботов, которые должны ориентироваться в нашем хаотичном мире. Платформа училась на 38 тысячах часах видеореальных манипуляций предметами. Их результат налицо. Модель уже взяла золото на Robo Challenge. Конечно, 45% успеха в задачах – это пока не уровень Терминатора, но старт серьезный. Раньше семейство Queen конкурировало с чат GPT и Google только текстами и картинками. Теперь же Alibaba меняет правила. Они хотят, чтобы их нейросети не просто писали код, а реально активничали в физическом пространстве. Будущее, где ваш пылесос или кухонный робот понимает сущность бытия, стало чуточку ближе.
0: Точка сборки.
1: Дженсен Хуанг, гендиректор NVIDIA, снова берется за старое. Он хочет перевернуть представление о том, что такое компьютер. Недавно была представлена платформа RTX Spark, которая должна превратить ваш привычный ПК из печатной машинки в автономного цифрового помощника. В основе разработки лежит новенький суперчип с 6000 ядер 5-го поколения, а также мощнейший 20-ядерный процессор NVIDIA Grace. Идея в том, что вам больше не нужно вручную открывать программы, настраивать фильтры или копаться в таблицах. Вы просто формулируете задачу естественным языком, а локальные ИИ-агенты на базе RTX Spark делают всю грязную работу за вас. Теперь ваш персональный компьютер — это не инструмент, а напарник, который никогда не подводит.
0: Точка сборки.
1: Джон Тернус, который станет гендиректором компании уже в этом месяце, хочет вернуть былое величие дизайнерам устройств и команде, работающим над ними. Во времена управления Стива Джобса вторым человеком в компании был Джонни Айв. Это определяло и порядок разработки устройств. Сначала дизайн, а потом все остальное. Однако с приходом к власти Тима Кука команда дизайна перешла под управление главного операционного директора Джеффа Уильямса. Таким образом, Кук переопределил приоритеты в разработке. Ну а мы получили много поколений устройств, которые почти не отличались друг от друга. Будущий глава Apple, по словам Марка Гурмана, хочет вовлечься в разработку сильнее, чем его предшественник, и сделать команду дизайна снова великой. А мы и не против. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши песни.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
4: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности с этим традиционным осенним праздником самобытной национальной культуры, богатого духовного наследия. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Такие встречи мастеров, печатников и любителей художественного слова являются неизменным источником мудрости предков, живого диалога между людьми и средством формирования в обществе общечеловеческих ценностей, говорится в поздравлении. Президент отметил, что в этом году гостей праздника принимает гостеприимный Костюковичский район, край шумливых баров и древних храмов, родина выдающихся белорусских классиков Аркадия Кулешова и Ивана Чигринова. Обновленные учебно-производственные мастерские открыли сегодня в Новомышском аграрном колледже. Посещая Новомышский колледж, хочется отметить, насколько качественно мы подготовим механизаторов и специалистов, настолько успешным будет дальнейшее развитие отрасли. То, что сделано в колледже – результат работы областного руководства и организации, которые создают технику для села. Это комплексный подход, современное оборудование, цифровизация, новые технологии. Все это позволит обучать специалистов на более высоком уровне, подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак. К слову, в этом году в колледж увеличили набор. 118 человек поступили на специальность тракториста, а всего первокурсников 174. Главным элементом обновления стала лаборатория точного земледелия, первая в Брестской области.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Завтра в стартовом матче 38-го по счету чемпионата Беларуси «Меркурий ГТК» примет действующего и семикратного чемпиона страны мини-футбольный клуб «Столица». Таможенная команда, домашней площадкой игры, тренировок которой является дворец спорта «Виктория» в Бресте, четвертый раз сыграет в элитном дивизионе национального чемпионата. Минувший сезон стал

0: office.dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зоберфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца», «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зоберфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: радио Брест.
1: Останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
7: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ты доводил меня и била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Let's stay up all night, getting lost in each other, harder. You turn up the light.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Мария Демчук, добрый день. По итогам уборочной кампании труженики села Жабинковского района удостоены государственных наград. Медалью за трудовые заслуги награжден тракторист-машинист открытого акционерного общества «Рогознянский» Александр Мисиюк. Благодарность президента объявлена трактористу-машинисту сельхозпредприятия «Вознесенский» Валерию Демитчуку. Сегодня начался сезон переработки сахарной свеклы на Жабинковском сахарном заводе. Первая партия была отправлена на переработку председателем Жабинковского райисполкома Андреем Кузьмичем и генеральным директором Жабинковского сахарного завода Александром Познанским. На завод поставляют свеклу 13 районов Брестской и 2 района Гродненской области. Переработку планируют завершить к началу января. Призывники Жабинковщины приступили к прохождению мероприятий призыва на срочную военную службу, службу в резерве. По прибытии в обособленную группу у молодых людей уточняют данные, проводят инструктаж, после чего они направляются для прохождения медицинского освидетельствования в районную организацию здравоохранения. В дальнейшем Жабинковской районной призывной комиссии в отношении каждого призывника в соответствии с законом о воинской обязанности и воинской службе будет принято соответствующее решение. В Жабинковском районе состоялся семинар «Учеба по вопросам развития и эффективного использования цифровых технологий в сельском хозяйстве». Участники подробно разобрали введение и использование цифровых платформ, работу системы «История полей», наиболее распространенные ошибки и проблемные вопросы, направление дальнейшего совершенствования работы, возможности цифровых инструментов для повышения эффективности производства. Специалисты ресурс-контроля отдельно остановились на возникающих проблемах, дали рекомендации по их устранению и рассказали, как сделать работу с цифровыми ресурсами более качественной и результативной. Отдельный блок семинара был посвящен цифровизации в животноводстве.
0: Новости.
3: В системе газоснабжения Жабинковского района произошли кадровые изменения. Коллективу представили нового руководителя подразделения газоснабжения филиала Брестское производственное управление УП «Брестоблгаз» Павла Елового. Павел Сергеевич имеет опыт работы в отрасли. До назначения трудился на различных должностях в Кобринском подразделении и аппарате обладания.

0: Площадок общественно-политического марафона «17 граней единства», который был организован общественным объединением «Белая Русь». Мероприятие развернулось на стадионе местной средней школы и стало частью программы областного фестиваля ярмарки тружеников села Даженки. На площадке марафона организовали творческие мастерские, спортивные зоны, интеллектуальные игры. Для детей был подготовлен праздник с яркой развлекательной программой, с ростовыми куклами и крио-шоу. Особенностью фестиваля стала интерактивная зачетная книжка, где участники собирали отметки за прохождение тематических станций. С новостями Жабинковского района знакомила Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зоберфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца», «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зоберфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Реклама. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Выпробованный на полях Брестской области айчинный пресс-подборчик запустят у серийную вытворчасть. Обновленный стадион открыли у агрогородку Жамчужны. Про это иншее далее больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншавал удельников и гостей областного фестивалю «Кермашу Дажинки 2026» у агрогородку Жамчужны Барановицкого района. Про это Белта поведомили у пресс-службе белорусского лидера. Керовник державы адресовал працовникам Брестской области самые теплые виншавани с головным святом хлеборобов. С года в год Брестская земля сдивляет щедростью хлебной нивы. И не только ее. Головное богатство региону – это працавитые метанакеровани. Ваные люди, якія шчыра любяць родны край, умеюць працаваць і заўсёды нацэлены на максімальны вынік, гаворыцца ў віншаванні. Яшчэ адна каштоўная якасць палешукоў не пасаваць перад цяжкасцямі. У бягучым годзе прырода неаднаразова адчувала вас на трываласць, аднак і гэты экзамен вы вытрымалі з гонарам. Першымі ў краіне завяршылі жніво з караваем звыш 1 600 000 тонн. Выпробованный на полях Брестской области айчинный пресс-подборщик запустят у серийную вытворчасть. Про это поведомил журналистам министр промысловости Андрей Кузнецов, передае Белта. У Брестской области мы проводили выпробование комбинованного пресс-подборщика, який зарекомендовал себе со становчего боку. У наступном годе он становится на серийную вытворчасть, сказал министр промысловости, додавши, что на полях первого региона так само проходит выпробование новый могутный трактор. Поводле слов Андрея Кузнецова, у сельхозработах у целом задейничана великая колькасть айчинной техники, вырабленной предприемствами системы Минпрама, якія добра себе зарекомендовала. Обновленный стадион и турнир по футболе открыли у агрогородку Жамчужны у Барановицким районе в час святкования дажинок. У церемонии открытия приняли удел старшиня облвыканкама Петр Пархомчик, наместник премьер-министра Республики Беларусь, уполноваженный керовника державы у Брестской области Юрий Шулейко. Петр Пархомчик и Юрий Шулейко дали символичный старт футбольному турниру. Доброй традицией у Брестской области стало открытие спортивных объектов до областного свята дажинки, отзначил Петр Пархомчик. На открытие одного поля мы не спынимся. У гэтым годзе плануем открыть еще две пляцоўкі у Лунінцы и Брэскім районе. Сертификат на набыццё спортивного инвентару и форму кіраўнік в области уручил директору Жамчужинской сярэдняй школы Алені Гардзей.
2: Усебеларускі народны сход. 30 гадоў.
1: Директор Лядецкой сярэдняй школы Оксана Ляшук – одна из делегатов 4-го Усебеларускага народного сходу, які проходзе у Палацы Республики 6 и 7 снежня 2010 года. Яна подзялілася меркаваннем аб тым, что да Украине Усебеларускі народный сход. Форум стал протягом курсу на устойливое развитие, на модернизацию, на незалежность. Галоўнае, ён об'яднаў народ. Гэта не просто форум, гэта диалог у

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: С приходом тепла многие из нас после рабочего дня и выходные с удовольствием прогуливаются по паркам, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь красивыми видами любимого Бреста. Если вы житель микрорайона «Восток», вам повезло. Здесь целых два парка. Тот, что окружил улицами Партизанский проспект, Ленинградская и Янки Купалы, заложили в 1994 году молодежные делегации из Беларуси, Германии и Польши в память о погибших во Второй мировой. Потому парк и носит название «Мира». Парк отлично подходит для прогулок с детьми, а многие жители Востока в летнее время приходят сюда загорать, несмотря на близость к дорогам. После реконструкции парк разбили на несколько зон. Самая крупная – три детские площадки. Причем есть здесь не только привычные домики и горки, но и необычные веревочные снаряды. Еще две зоны – это спортплощадка и площадка для занятия воркаутом. Рядом место для игры в питанг. Объяснение, что такое питанг, вы сможете увидеть на специальном стенде. А вот оригинальная композиция из двух коров незаметно приютилась среди зеленых насаждений. К сожалению, не садиться, не опираться фигуру не советую, но сделать снимок всегда пожалуйста. В парке достаточно беседок и лавочек, одна из которых обозначена значком Wi-Fi. Без связи точно не останетесь. Есть и небольшая сцена. Кто знает, возможно, именно в Брестском парке Мира ваше чадо начнет свою артистическую карьеру. Ну а если захотите прогуляться по лесу в городской черте, держите путь в парк воинов-интернационалистов. Чистый хвойный воздух, тишина, нет асфальта и огромная лесная площадь. Кажется, еще 100 метров, и из-за сосен покажется Балтика. Если раньше здесь торговля шла прямо на аллеях парка, то теперь она сместилась на площадку, где установлены аттракционы. Больше они подойдут для детей. А вот небольшой зоосад понравится всем посетителям. Собираясь в парк, не забудьте взять с собой орехи. Внимание! В парке много дружелюбных белок. Если их подозвать, они доверчиво приближаются к человеку и ждут угощения. Каждый горожанин или турист, пришедший в парк воинов-интернационалистов, поблизости от входа увидит, как на громадном постаменте возвышается БТР-60. Он призван напомнить каждому пришедшему сюда, что парк основан в честь бойцов, не возвратившихся на родину, в своей семье. Аллея с правой стороны от БТРа ведет к монументу солдатам и офицерам. На нем надпись «Боевым друзьям».
0: Брест аудиогид. Поехали. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Эдиву учит роботов жить в реальности, NVIDIA запускает эпоху персонального ИИ, а также власть в руках дизайнерской команды. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Компания Alibaba переходит от болтовни к делу. Их новая платформа Queen Robot Suite. Это не просто очередной чат-бот, а мозги для роботов, которые должны ориентироваться в нашем хаотичном мире. Платформа училась на 38 тысячах часах видео реальных манипуляций предметами. Их результат налицо. Модель уже взяла золото на Robot Challenge. Конечно, 45% успеха в задачах – это пока не уровень Терминатора, но старт серьезный. Раньше семейство Queen конкурировало с чат GPT и Google только текстами и картинками. Теперь же Alibaba меняет правила. Они хотят, чтобы их нейросети не просто писали код, а реально активничали в физическом пространстве. Будущее, где ваш пылесос или кухонный робот понимает сущность бытия, стало чуточку ближе.
0: Точка сборки.
1: Дженсен Хуанг, гендиректор NVIDIA, снова берется за старое. Он хочет перевернуть представление о том, что такое компьютер. Недавно была представлена платформа RTX Spark, которая должна превратить ваш привычный ПК из печатной машинки в автономного цифрового помощника. В основе разработки лежит новенький суперчип с 6000 ядер 5-го поколения, а также мощнейший 20-ядерный процессор NVIDIA Grace. Идея в том, что вам больше не нужно вручную открывать программы, настраивать фильтры или копаться в таблицах. Вы просто формулируете задачу естественным языком, а локальные ИИ-агенты на базе RTX Spark делают всю грязную работу за вас. Теперь ваш персональный компьютер — это не инструмент, а напарник, который никогда не подводит.
0: Точка сборки.
1: Джон Тернус, который станет гендиректором компании уже в этом месяце, хочет вернуть былое величие дизайнерам устройств и команде, работающим над ними. Во времена управления Стива Джобса вторым человеком в компании был Джонни Айв. Это определяло и порядок разработки устройств. Сначала дизайн, а потом все остальное. Однако с приходом к власти Тима Кука команда дизайна перешла под управление главного операционного директора Джеффа Уильямса. Таким образом, Кук переопределил приоритеты в разработке. Ну а мы получили много поколений устройств, которые почти не отличались друг от друга. Будущий глава Apple, по словам Марка Гурмана, хочет вовлечься в разработку сильнее, чем его предшественник, и сделать команду дизайна снова великой. А мы и не против. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

радио Брест. Let me talk to you. Let me talk to you.

сильного ветра. По информации Брест-облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

оставлены.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Blast. От DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Наши треки.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, тела в кино?

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Наша музыка.
2: Не сможем любить.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Наши треки.